0: Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.